гаси акцент, же сам то брал, в очих бих рад тен материал. Ем си рачте пшал.